Идет сердцу. Эфа флас, Лиса. Эфа флас. Ай, Джомбо, sing it. Aba pamo online so